0: Борисовец, враже мой, с кремлем заключил люлю, бордичу, мех штох дуэнтарцио бершин, нет, глазнос, гремель мново, аркафиреву, Михаил Горбачев.
1: This is CCCP. Made in Russia.